игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Осень не за горами, это значит, что наш иммунитет начнет понемногу слабеть. Изменение температуры, начало отопительного сезона, снижение влажности воздуха и стресс, связанный с возвращением к работе или учебе, все это провоцирует обострение хронических кожных заболеваний. Для того, чтобы ваша кожа была гладкой и красивой, столичные медики рекомендуют отдавать предпочтение легко смывающейся декоративной косметике. Средства для умывания также должны быть мягкими, особенно это актуально для людей с сухой и чувствительной кожей. Ну и не забывайте про правильное питание. Недостаток жиров в рационе ведет к сухости кожи, а дефицит белка нарушает синтез коллагена, что может привести к раннему старению и неприятным высыпаниям на коже. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: после пробуждения, то стоит пересмотреть свои привычки, особенно летом. По словам медиков, подобная привычка может навредить здоровью и создать благоприятную среду для размножения грибков и полевых клещей. За ночь на постельном белье скапливается пот и микроскопические частички кожи, а в жару этот процесс протекает активнее из-за повышенного потоотделения. И чтобы избежать различных неприятностей, ученые рекомендуют дать постельному белью подышать. Откиньте одеяло или простыню к изножью кровати. Откройте окна и проветрите комнату в течение 30-60 минут. Причем повторять такую гигиеническую процедуру рекомендуется каждое утро. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: здоровья.
1: Статистика говорит о том, что многие из нас страдают от стрессовых состояний, которые явно не прибавляют нам здоровья. Однако, кроме всевозможных лекарств, от этого могут спасти обычные дружеские беседы. Недавнее исследование международной команды ученых показывает, что всего один разговор в день с другом способен снизить стресс и подарить ощущение счастья. Что особенно важно, телефонные разговоры почти не теряют своей эффективности. А вот текстовый формат оказался не столь действенным. Но при отсутствии свободного времени все равно позволяет удерживать эмоциональный тонус на должном уровне. Созвонитесь с друзьями, это полезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Исключив сахар из своего питания, вы заметно улучшите жизнь. Британские ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения из рациона продуктов с добавленным сахаром. По словам медиков, подобное решение помогло снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Среди плюсов ученые отмечают улучшение работы пищеварительной системы и улучшение настроения, поскольку, вопреки всеобщему мнению, частое употребление сладкого только способствует развитию депрессии. Так что, если вы желаете улучшить свою жизнь, то стоит попробовать отказаться от любимых вкусняшек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

тому все хиты достаются. В Москве 7 часов и 5 минут. Доброе утро всем, кто в этот ранний час вторника настроился на 100% хиты. С этой минуты и на ближайшие 3 часа в ваших хит-динамиках я, Белов Андрей. Будем раскачивать это утро, и пусть любая непогода не испортит наше настроение. Из музыки в ближайшее время электронный дуэт Offenbach с работой Miles Away. Также отметится нетленка от Энрике Иглесиаса. Ну а прямо сейчас на радио Хит FM Кайго и Эйва Макс. Делайте громче, и всем еще раз большой привет!

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Hit Woman Club. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Hit FM. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

0: Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 18. На сегодня синоптики обещают в столице переменную облачность, и во второй половине дня пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в городе плюс 24, по области плюс 22.
1: Реклама.
2: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
7: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
9: Шорхаус представляет. Стас Михайлов. 14 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
10: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: поток в любом городе был небольшим, но весьма ярким, в последнее время наметилась явная обратная тенденция. Автомобилей становится все больше, и найти место для парковки оказывается нелегко даже в небольшом городе. А еще россияне все чаще отдают предпочтение нейтральным цветам при покупке новой машины. Популярный сервис по продаже автомобилей проанализировал спрос и предложение на рынке и пришел к выводу, что в топ-5 любимых цветов россиян нет ни одного яркого. Первое место уверенно занимает белый, за ним следует серый, черный и синий, а замыкает пятерку коричневый. Впрочем, эксперты связывают это не с отсутствием фантазии у современных покупателей, а с тем, что авто в таких расцветках просто дешевле, а еще практичнее в обслуживании. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Another 54 Ultra, один из главных хитов этого лета, Talk to You называется. Ну а вы, дамы и господа, можете делать свой плейлист, выбирать лучшие хиты. Ну и делать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Как это работает? Вы всю неделю свои голоса оставляете. Ну а в выходные мы собираемся большой компанией и слушаем лучших в главном хитовом чарте. В субботу в 6 вечера приступим, ну а если в субботу пропустите, то повторим обязательно в воскресенье ровно в полдень. Главный хитовый чарт в эти и каждые выходные здесь на радио Hit FM. Тем временем в Москве 7 часов и 36 минут и далее просыпаемся вместе с работой Sun Goes Down. Это Робин Шульц и Жасмин Томпсон прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
19: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
20: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Диалог Зиба и Португал ДМ на радио Хит ФМ. Dive into the Ocean, 7 часов 49 минут. Это точное столичное. В финале этого музыкального успеем послушать нетленку от Global DJs. Она называется What a Feeling, а чуть ранее отметится проект Tempo City с работой Self-Aware. Произойдет это ровно через 3 минуты. Будьте рядом.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

8:05 в Москве. Только что на радио Hit FM Mark and Krem, это группа The Colors. Продолжаем врываться во вторник с интересными новостями. Россиянам советуют чаще лениться. По словам психологов, только так ваш организм может полноценно восстановиться. Рекомендуется лежать и смотреть в потолок, окно или стену. Бесцельно ходить или заниматься чем-то необязательным. Главное, делать это все без скроллинга ленты, чтобы лишний раз не нагружать мозг. Лучше совета с самого утра уже, думаю, точно не будет. С вами по-прежнему Белов Андрей. Едем дальше с работой Эллы Бай. Это Элла Хендерсон и Руди Ментал прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: На радио Хит FM музыкальный привет из 2018-го. Это Clean Bandit и Demi Lovato с работой соло. 8 часов и 19 минут в Москве. Вторник на дворе. Хочется уже, чтобы скорее наступили выходные. Все непременно будет. Мы с вами двигаем далее по рабочей неделе. Не только любимые хиты нам помогают, но еще и полезная информация. Свежий выпуск Hit News примерно минут так через 10. И в этот раз поговорим про риэлторов. Очень интересная тема. Обязательно дождитесь.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно, плюс 18, ощущается как плюс 16. Сегодня днем синоптики обещают столице переменную облачность, и после обеда пройдут дожди, как бы нам этого не хотелось. Максимальная температура воздуха в городе плюс 24, по области плюс 22.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
5: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Девелоп.

0: Супербрусника напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Сейчас.
1: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка. Профессор одного британского университета рассказал, что 2 столетия назад лондонские агенты по недвижимости показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиент рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на Радио Хит ФМ.
2: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

секундами ранее на радио Hit FM новинка. Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Достаточно классная музвещица. Ее и многие другие свежие работы нашего эфира доступны в режиме 24/7 на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите, изучайте. Если что-то понравилось, добавляйте в свои плейлисты. Утро вторника продолжается. В Москве 8:35. Новая порция музыки на низком старте откроет ее парни из проекта Motafix. Вот они уже в эфире. Big City Life. Делаем громче.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это сериал на радио Hit FM «Stumbling In», один из главных хитов 2023 года. Вот такая у нас музыкальная история. Ну а что-то подобное мы очень любим и бережно храним на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Вот, например, соскучились вы по хитам нулевых. Заходите к нам и включайте онлайн на радиостанцию «Хит нулевых». По десятым ностальгируйте, хит десятых к вашим услугам. Да что уж там, 20-е в самом разгаре, а там-то уже можно послушать все самое лучшее за последние 6 лет. Заходите, включайте и наслаждайтесь. Тем временем в столице уже 8 часов 49 минут, и вот кто будет с нами до конца этого музыкального. Timbaland и Нелли Фуртадо, также скоро Кэлвин Харрис и Джази с работой Satisfy, ровно через 3 минуты на радио Hit FM Дети, Take Me There, дождитесь.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Еще одна новинка этим утром – это группа КЦ «Работа Animal». 9:06 в Москве. С вами Белов Андрей. И тем временем в продаже появилась футболка, которую можно не стирать целый месяц. Владельцы бренда объяснили секрет одежды в составе ткани, который компания не раскрывает. Однако известно, что в ткани есть медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и еще два тайных компонента. Покупателям предлагают три версии на 3, 14 или 30 дней без запаха. Ну и стоимость – от 3000 до 6500. Тысячи рублей. Просто находка для тех, кто не любит стирать. Приятнее как-то все-таки свеженькое приодеться и по своим делам. Двигаем далее утро вторника и встречаем на радио Хит FM работу Hold On Me. Это Кайго и Сандро Кавацца.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн.

0: больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра – 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 22, ощущается как плюс 20. Сегодня днем синоптики обещают в столице переменную облачность, и после обеда пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в городе плюс 24 градуса, по области плюс 22.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
7: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8-499-579-7799.

0: Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носит в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов. Например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Ave, Meet Me in the Dark, только что на радио Hit FM, 9 часов и 36 минут в столице. Врываемся в новый день недели, вторник пока еще только, но с другой стороны уже не первый рабочий день. Завтра и вовсе середина, а там и до пятницы недалеко. Все двигается к тому, что совсем скоро вновь выходные, но и этот путь мы преодолеваем с помощью любимых хитов, в компании которых оказаться очень просто. Попросите свою умную колонку включить радио Hit FM и готово. Здесь же я предлагаю сделать громче звук, потому как Кайза уже спешит в ваши хит-динамики. Работа Hideaway уже в эфире.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры Косметики.

0: пластику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Алок, Гриффин и Джулия Чёрч на радио Hit FM, Never Letting Go, в Москве 9 часов 49 минут, меня зовут Пилов Андрей, прощаюсь с вами до четверга, в 7 утра по столичному вновь встретимся для того, чтобы начать новый день. Далее здесь встречайте Наташу Стаханову и её шоу «Статус хитовый». Всем классного продолжения вторника в компании 100% хитов, счастливо, Москва, Hit Пилов, пока!

Привет-привет, родные. Статус у меня что-то не придумывается. Ну, просто вторник. Многие сегодня усердно работают, а многие усердно отдыхают где-то там в отпусках. А давайте просто улыбнемся сегодняшнему дню, и пусть он ответит нам взаимностью. Ну, а начинаем вместе с Дуа Липой и Элтоном Джоном прямо сейчас.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Дебауса на Hit FM Magnetic. Ты притягиваешь меня как магнит. Кстати, а вы знаете, где самый большой магнит на Земле? Это сама Земля, между прочим. Однако, несмотря на огромную массу нашей Земли, то, что она является гигантским магнитом, ее сила примерно в 1000 раз слабее, чем у небольшого магнита, который, может быть, где-то там у вас на холодильнике. А вот так. Совсем скоро, друзья, у нас афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2009.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, в Москве плюс 24, восточный ветер дует со скоростью метр в секунду, влажность 46%, давление в норме, что еще известно. Небольшой дождь обещают после 16 и, возможно, даже с грозой.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В китайском парке Хуамин проходит фестиваль радости в китайском саду. Здесь можно продегустировать традиционный китайский фастфуд, посетить мастер-классы по лунным пряникам, каллиграфии и живописи. А еще уроки игры в гоу, рукоделие. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и двигаться, подготовили занятия по оздоровительной гимнастике и показательные выступления по ушу. Фестиваль продлится до 6 сентября, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В парке Горького на Пушкинской набережной сегодня вечером Даниил Спиваковский вместе с солистами Антонио Оркестра представит музыкальный спектакль «Убийство в Восточном экспрессе». Музыка превратила знаменитый детектив Агаты Кристи в полноценную театральную историю. Спиваковский играет сразу несколько персонажей, добавляя диалогам напряжение, а оркестр создает атмосферу закрытого пространства, из которого невозможно сбежать. Начало в 20:00, вход свободный для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: Можно посмотреть молодежный триллер «Осколки», сюжет которого разворачивается в 1981 году в богатом районе Лос-Анджелеса. В элитную школу, где учатся дети голливудских продюсеров и режиссеров, приходит новый ученик, и одновременно с его появлением в округе начинает действовать серийный убийца. Главный герой, 17-летний старшеклассник, подозревает, что странноватый новичок и есть тот самый маньяк, но ему никто не верит. Шоураннерами проекта выступили писатель Брэд Истон Эллис и Райан Мерфи. В сериале снялись Игби Ригни, Гомер Гир, модель Кая Гербер и Уэс Бентли. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

лови, везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Иа Букс на радио Хит ФМ Грейсленд. Друзья, а мы совсем скоро с вами будем играть в хитбокс. Ну, буквально через полчасика. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Кстати, как она выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну, а прямо сейчас с нами Биби Рекса.

0: радио Хит FM.
1: А уже хитовую коробочку принесли, друзья, но через пару песен, ну вот такие законы, будем с вами играть. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит FM» «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию и расскажет про самые популярные цвета машин у россиян. Ну а прямо сейчас новинка «Нептуника» на Хит FM «What If». А что если?

0: Jukebox.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Я пытаюсь ее уже открыть. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно, кстати, в комментарии. Там прямо сейчас появится пост. И если ваше правильное сообщение будет под номером, я не знаю, давайте 26, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM «Спойлер все звезды». Открываем. Что? О, это так приятно. Летом все ее хотят. Хотя, знаете, мне кажется, ее хотят все прям в начале лета. Но сейчас тоже, наверное, немножечко хочется. В общении с этой штукой главное умеренность, хотя очень сложно. Говорят, примерно где-то 300 грамм в сутки, не больше. А прям хочется ведро иногда. Вот. А еще сейчас вот немножко вас собью с толку. Используется для изготовления пищевого красителя. Зеленого. А не красного. А вот так вот. Что здесь такое? Ну-ка, отгадайте. Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи. Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Хит-вумен клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио «Хит-ФМ». Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты сообщества.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит Кватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Кватамбе на авито.ру. 12+.
6: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что сегодня в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были летом, все ее хотят. И вы все пишете, что это клубника. Мне кажется, клубнику не только летом хотят, ее круглогодично, да? И еще клубника, кстати, не дает зеленый натуральный краситель. А вот так вот, нет, это не клубника. Вообще не с ней главная умеренность, но с клубникой тоже надо поосторожнее, не более 300 грамм в сутки. И используется для изготовления пищевого красителя зеленого, а не красного. Я же подсказочку вам дала, не красного, потому что она вот такая вот красная. Вы пишете, что это репа, черемша, смородина красная, шпинат. Все хотят в начале лета, и вообще летом все шпинат хотят. Покажите мне человека, который хочет шпинат прямо сейчас. Друзья, на самом деле это черешня. Серьезно. И у нас есть победитель. Алена, поздравляем тебя, Алена. И дарим тебе нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». А вот так вот, представляете, пищевой краситель зеленый из черешни. А парадокс объясняется химией. Просто красная ягода при определенных условиях, в том числе из-за своей естественной щелочности, вот, работает как зеленый натуральный краситель. Я просто не помню, как он называется, но это не важно. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Было очень интересно, особенно про шпинат. Вот. Хитбокс завтра обязательно продолжим. Наташа Стаханова. Мы с вами по-прежнему слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Тига.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 24, юго-западный ветер у нас дует со скоростью 5,5 метров в секунду, влажность 45%, давление в норме, магнитное поле спокойное, но нам обещают небольшой дождь после 16.
2: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты Тайрай только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении Тайрай.
5: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
7: Hit FM. Hit FM.

0: автомобильный поток в любом городе был небольшим, но весьма ярким, в последнее время наметилась явная обратная тенденция. Автомобилей становится все больше, и найти место для парковки оказывается нелегко даже в небольшом городе. А еще россияне все чаще отдают предпочтение нейтральным цветам при покупке новой машины. Популярный сервис по продаже автомобилей проанализировал спрос и предложение на рынке и пришел к выводу, что в топ-5 любимых цветов россиян нет ни одного яркого. Первое место уверенно занимает белый, за ним следуют серый, черный и синий, а замыкает пятерку коричневый. Впрочем, эксперты связывают это не с отсутствием фантазии у современных покупателей, а с тем, что авто в таких расцветках просто дешевле, а еще практичнее в обслуживании. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио HIT FM.
1: HIT News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
10: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
11: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 84.

0: Алле Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Песня о том, что тело наше всегда говорит правду. Раньше, громче и честнее, чем слова. Ну, главное научиться понимать это. Но это уже другая история. Друзья, у нас прямо уже в следующем часе будет программка «Хитстери». Будем нырять с вами в прошлое. Попробуем отгадать с помощью личных воспоминаний год одного прикольного стопудового хита. Так что присоединяйтесь. Надеюсь, вам понравится. Кстати, про стопудовый хит. У нас есть же целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и с зарубежной музыкой. И очень удобно это слушать в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM». Но еще можно, конечно же, на сайте hitfm.ru.
1: На радио Хит FM.

0: радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, играем в хистори. Будем нырять в прошлое, отгадывать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про риэлторов не прошлого века, а позапрошлого века. И про их методы. Кстати, там очень интересно. Он так мне в двух словах рассказал. Я думаю, давай быстрее приходи. Рассказывай дальше. Ну а прямо сейчас Карлита и Софи Такер на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
2: Город Москва. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Контрольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома.

А Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алок и Калид на радио Hit FM. Dive into me. Ну а мы, друзья, начинаем играть в Хитстере.
1: Хитстере на радио Hit FM.
0: Итак, как мы это делаем? Я запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем под эту песню там занимались, заодно прокачиваем ассоциативную память. Вот что очень полезно. И если вам захочется

925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. И у нас по традиции должны быть подсказочки, куда, в какой год мы там с вами собираемся занырнуть прямо сейчас. Ой... В том самом году был открыт 116-й химический элемент. Но вы же помните, да помните, вы даже помните название «Ливерморий». Сильвестр Сталлоне получил «Золотую малину» как худший актер века. Вообще любили в те времена как раз вот этими золотыми малинами раскидываться. Бритни Спирс выехала на гастроли первый раз. Вы представляете, насколько глубоко мы сейчас занырнем? А Шакира стала встречаться с сыном президента Аргентины. Ну вот был за ней такой грешок. Вот. Но ваши воспоминания, друзья, важнее. Я надеюсь, поделитесь. Все, ныряем, погнали.

Радио Хит ФМ, друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Настя пишет: «Мама говорит, я еще не родилась». Это из ее юности. Это примерно начало века. Покупали журналы с постерами и мечтали быть как Spice Girls. Наталья вспомнила. А реально, да, вот прям вайбы начала века. О, 2000-й, и я круглая отличница. Марина нам написала. Никита пишет: «На мой взгляд, лучшая песня 2000 года». Еще Никита нам советует посмотреть на шикарный кавер а-ля джаз в сопровождении духового оркестра. Это Мелани Си и Лиза Лефт Ай Лопес. «Never be the same again». Вот такой вот трек. Глубоко мы с вами что-то занырнули. Давайте, друзья, выныривать обратно. И помогает нам Медуза и Генри Камомиль. Прямо сейчас «Don't wanna go home».

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 26, правда, южный ветер у нас дует со скоростью почти 6 метров в секунду. Ну, приятно, наверное, да? Влажность 43%, давление в норме, магнитное поле тоже в норме. И слабый дождь обещают после 5 вечера.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте тайрай.ру или в мобильном приложении «Тайрай».

0: Дмитровское небо – современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка.

0: показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиенты рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк. 0+.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В длинной дороге или в начале пути – сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириновой.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Тедди Свимс на радио Хит FM, мистер Know It All. Песня на пятом месте в нашем главном хитовом чарте. Уже вторую неделю стоит и не двигается никуда. Но, друзья, это вы определяете. Вообще, вам нравится эта песня? Мне тоже. Вы двигайте, друзья, определяйте, что там, где у нас, на каком месте стоит. Вот, двигать хиты можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит FM. Ну а сам хит-парад услышим в субботу в 18.00 по Москве. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. И буквально через полчасика, наверное, уже будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Ну, потому что еще лето.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, полотенце такое вот огромное, яркое, пляжное, ну потому что лето еще, я думаю, нужно успеть. Или можно выиграть летний хитовый набор, там бейсболка, футболка, конечно же, все с логотипами Хит ФМ, потому что мерч. Но многие просто спрашивают, а там написано Хит ФМ? Конечно, написано, друзья. Еще в этом часе будет программка про фильмы и сериалы, смотрители. Ну а прямо сейчас Another на Хит ФМ, трек называется Talk to You.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Робин Шульц и Сэм Мартин на радио Хит ФМ, друзья. А я хочу поиграть с вами в настроение прямо сейчас. А кто хочет со мной поиграть, звоните. Телефон студию звездочка 1074 с мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарочки. Например, полотенце могу подарить пляжное, очень яркое, большое от Хит ФМ. Либо наш летний набор, там бейсболка, футболка. В общем, вот так вот все модное, красивое, яркое. Я жду. Звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-74-29. Город Москва, 18+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупку.

0: покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Хит-вумен клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит-ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты

0: Билет. Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru. 0+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Джейсон Бун на радио Хит ФМ, друзья. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
0: И со мной на связи город Улан-Удэ, Елена. Привет, привет.
2: Лена. Привет, привет.
0: Вот так хорошо тебя слышно прям, как будто ты там на огороде не под Улан-Удэ, а у нас прям в Подмосковье, понимаешь, как здорово слышно. Вот, я даже слышала, как собачка у тебя там лаяла. Вот. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение на позитиве.
0: А вот так вот, на позитиве. Вот такие у нас веселые будут с тобой вопросы. Вижу их 5. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это задать тебе. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе наши подарки. Не передумала, Лен?
2: Да нет, конечно.
0: Нет, ну давай попробуем тогда все. Готово, да? Поехали, поехали. Сахарная вата была изобретена стоматологом, да или нет?
2: Быстрей. Да.
0: Мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины, да или нет?

0: Нет.
1: Крокодилы умеют высовывать язык. Да или нет?
0: Нет.
1: Когда мы летим на самолете, наши волосы растут в 2 раза быстрее. Да или нет?
0: Да.
1: Окей. Морские коньки – единственные существа на планете, у которых самцы вынашивают потомство. Да или нет?
0: Да. Да.
1: О, уверена, так сказала. Так, ладно, давай посмотрим, получилось или не получилось. Итак, сахарная вата была изобретена стоматологом. Мне кажется, все уже об этом знают, да? Про эту сахарную вату. Ты уверенно сказала, да? Да, действительно. Вот он взял и изобрел. Почему бы и нет? Лена, а ты здесь?
0: Да-да, я здесь.
1: Ты просто как-то раз так, знаешь, так спряталась, и я тебя прям не чувствую. Думаю, так, может, не отключайся, только подожди. Сейчас тебе призы все, да? Мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины. Ты сказала нет, а на самом деле да. Ты представляешь? Вот им нужно поменьше. Чтобы не понял, посильнее надо писать, наоборот. Ну, это я так. Так, ладно, не расстраивайся. Да-да-да. Крокодилы умеют высовывать язык? Ты сказала, что нет, конечно, не умеют. Представляешь, если бы крокодилы бы еще языки бы свои высовывали? Нет.
0: Да, так отпустил что... бы сам себе.
1: Да, не... не, все нормально. Плюсик есть еще второй. Когда мы летим на самолете, наши волосы растут 2 раза быстрее. Да, да, вот да, они растут, действительно, вот так вот. И про морских коньков — единственные существа на планете, у которых самцы вынашивают потомство. Ты тоже где-то это слышала, наверное, да? Уже?
0: Да, конечно.
1: Ну, вот так вот. Это конечно, такие вот так вот. Морские коньки, респект. Так, ну что, ты молодчина, у тебя 4 из 5, ты понимаешь, что ты наш победитель сегодня, вот так вот.
0: Опа! Ура!
1: Взяла и выиграла. Спасибо тебе большое за участие. Спасибо, что слушаешь Хит ФМ. Не отключайся. Сейчас будем выбирать подарочки. Друзья, настроение. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2005.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 26, юго-западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 37%, давление у нас в норме, магнитное поле спокойное, слабый дождь обещают где-то после 17 и, возможно, все-таки местами гроза.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект на декларации на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

0: В Level Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООС Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении «Тайрай».
3: Шорхаус представляет. Стас Михайлов. 14 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Коп-звезда». Это криминальная комедия про мир, где полицейских раскручивают как поп-звезд. По сюжету опытные знаменитости майору Китаеву дают в напарники молодую скромную оперативницу, которая случайно прославилась после вирусного видео с задержанием, чтобы сделать из них звездный дуэт. Теперь героям предстоит как-то уживаться друг с другом и вместе раскрывать преступления. В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился молодежный триллер «Осколки», сюжет которого разворачивается в 1981 году в богатом районе Лос-Анджелеса. В элитную школу, где учатся дети голливудских продюсеров и режиссеров, приходит новый ученик. И одновременно с его появлением в округе начинает действовать серийный убийца. Главный герой, 17-летний старшеклассник, подозревает, что странноватый новичок и есть тот самый маньяк, но ему никто не верит. Шоураннерами проекта выступили писатель Брэд Истон Эллис и Райан Мёрфи. В сериале снялись Игберигни, Гомер Гир, модель Кая Гербер и Уэс Бентли. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Дебауса на радио Хит ФМ Магнетик. Вот по такую красивую мелодию, друзья, исчезаю из ваших гаджетов. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Но я желаю вам классного летнего дня. Хит ФМ. Пока-пока.
1: На радио Хит ФМ.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7%.

0: 0,3% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Феликс Еншаус прямо сейчас на Hit FM. Walk with me, пошли со мной, возьми меня за руку, я буду с тобой до самого конца этого часа и еще несколько часов. Все верно спели, ребята, тем более даже в тему еще со стороны везде хита. Да-да, именно в этом часе он случится, я буду с вами по-прежнему, и даже уже сейчас я намекаю, что произойдет. У нас появится, соответственно, приглашение в игру музыкальное, звуковое, не то что музыкальное, а звуковое. Музыки там, по-моему, нет, никто не поет, но в любом случае вы поймете, что это приглашение в игру, как обычно. И сразу, как поймете, пишите слово «везде хит» в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Я так немножечко заживала, потому что если вдруг какие-то вопросики, а почему ваш номер не записан, наоборот, почему наш номер у вас не записан, тоже еще большой вопрос. Пока записывайте, если он нужен, пожалуйста, сайт hitfm.ru, к вашим услугам найдите, или мобильное приложение. И это наш мессенджер. Туда отправляйте слово «везде хит». Я сегодня отчитываю 11-й по дате в календаре и выдаю вам подарок, соответственно. Какой еще, сама не знаю. А там может быть и поездка на такси, может быть тортик, может быть, я не знаю, спортивная одежда, может быть, какие-то ювелирочка какая-то. Что попадется нашему победителю, мы узнаем в процессе игры, то есть в часе наступившем. Ну а пока, господа, окунемся обратно в музыку. А, кстати, Калашникова здесь, всем привет.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: погода на Хит FM.
1: Просто танцуйте, друзья, Леди Гага сказала нам, глядя на завтрашнюю погоду в столице, плюс 17, это максимальные показатели, плюс 13, это наши ощущения, обещает нам Яндекс.Погода, небольшой дождик возможен, и при том, что еще и солнышко будет, и ветер.
2: Реклама.
3: А?
4: Ущипни меня.
3: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
4: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходимо.

0: Дима, консультация со специалистом.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Крашлякова, дом 30, помещение 131, ОГРН 103-770-201-29-52.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носит в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов, например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: И уже славили 11 сегодня число, значит, 11 везде хит я быстренько отсчитала и сразу написала нашему победителю. Вы наш победитель, я так всегда пишу, жду номер телефона, ну, чтобы дозвониться и уже в эфире непосредственно вместе с победителем узнавать, что же за везде хит наш везде хит, а точнее нашего победителя, а еще точнее нашей победительницы, которая зовут Алла, и она из Псковской области. Здравствуйте.
2: Здрасте,
1: немножечко у нас не очень хорошая связь, но ничего, главное, что вы меня слышите, мы вас тоже слышим, что вы на связи, и давайте же узнавать, что за везде хит наш с вами, а точнее ваш. Сегодня у вас, вам попался везде хит на модную одежду.
2: Ура!
1: Ура, действительно, это благодаря Хит FM вы что-то сможете себе приобрести на одном из маркетплейсов. Соглашусь с постановочкой вопроса. Ура, мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я вам сейчас все расскажу, как все будет происходить, господа. Ну и вы не забывайте, пожалуйста, что следующий везде хит вполне может быть вашим.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

гостях Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка. Ой. Так, про Манула спросим Тимофеюшку? Конечно же. Про пандочку Катюшеньку спросим? Конечно же. Еще много чего спросим, потому что еще много чего в голове хочется вообще узнать, и как живут, чем живут, и вообще какие чайня, какие зверухи, кто там недавно родился. Ну, вот это вот все. И вообще, у нас Катюшу заберут или нет? Ну, я имею в виду, а панду Катюшу китайцы обратно заберут? Или все-таки мы отстоим немножечко, а еще пусть у нас поживет, ей у нас нравится все-таки это ее отчий дом, чтобы китайцы не считали там. Короче, все эти вопросы завтра.

0: Не стесняйся, не стесняйся, не стесняйся. Тиесто, Карол Джи в начале нового часа на Хит FM. Еще раз всем приветик. Господа, смотрите-ка, если вы работу свою работаете, но не очень любите, да, а дома вас ждет такой же человек, любимый вами, но не очень любящий свою работу, я нашла, я вошла, я вам объявление нашла. На 11 августа, на сегодня, 26 года, ищется семейная пара, которая готова работать смотрителями маяка на Курильских островах, господа. Ну а что вам может сорваться? Проживание вдали от людей, да? В окружении океана и вулканов, да? Здорово. Зарплата 70 тысяч в месяц плюс северные надбавки. Они могут быть, между прочим, большими, но это уточняйте сами. Жилье будет, еда будет, спутниковый интернет будет. И это самое главное. Кстати, еще две служебные собаки, киты, медведи, орланы и другая живность сами приплывут. И прилетят, и главное, чтобы не кусались. Вот я вам какое объявление нашла. Ищите на просторах интернета, где конкретно это все происходит. Ну вот, пожалуйста. Самое главное, что там будет даже у вас Wi-Fi, ну вот интернет спутниковый точнее, ну и Wi-Fi будете раздавать друг другу и слушать Hit FM, вот, хотя бы в интернете, потому что не уверена, что как-то еще. Короче, может быть, кто-то из вас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

Это Джонни и Федук прямо сейчас на Hit FM с песенки про лето. Не смогла пройти мимо, просто сама вот только недавно увидела. Буквально еще суток не прошло, как Джонни, например, у себя в соцсетях выложил, как он сейчас модное такое дело. Прийти кому-нибудь, вас в интернете позвали, что придите к нам на выпускной, придите, уважаемый артист, к нам, я не знаю, на свадьбу, на день рождения. И вот Джонни пришел на свадьбу. Ну, к молодоженам, как вы понимаете, которые очень-очень об этом мечтали. Девочка просила, и вот он появляется. Естественно, визг, писк, вот это все, счастье настоящее. Но это здорово, это прекрасно. С одной стороны, артисту плюс в карму, да, а с другой стороны, это незабываемое событие в жизни людей, которые этого очень хотели, тем более на свадьбу, например. Совет да любовь, Джонни, красавчик, летим дальше. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно рубль.
1: 6+. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире Радио Хит ФМ. Завтра в 15 часов по Москве гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секрет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Ну, а тот же мотив, представьте, я спела «Москва, Москва, Москва». Так вот, завтра плюс 17 градусов, на это максимальные показатели, плюс 13. Вот чем нас пугает Яндекс.Погоды по ощущениям, потому что ветер сильный до 7 метров в секунду, вот сегодня уже тоже такое бывает, и дождик небольшой возможен.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи. Опусти.

0: Ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Доблента.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООС Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты Тайрай только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении Тайрай.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршала Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 70-201-29-52. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Многие сладкоежки замечали, что торты, приготовленные пару дней назад, обладают более приятным и насыщенным вкусом, чем только что приготовленные десерты. И если с кондитерскими изделиями все более-менее логично, свою роль играет своевременная пропитка, то могут ли вчерашний суп или лазанья казаться вкуснее свежих? Ученые из Австралии решили в этом разобраться с помощью науки и дегустации. 65 добровольцев вслепую пробовали 4 блюда – лазанью, курицу в соусе, яблочный крамбл и индийский дал. После этого более половины участников признали, что вчерашняя курица в сливочно-томатном соусе была вкуснее только что приготовленной. Остальные блюда разделили голоса поровну. Секрет, по мнению ученых, в том, что некоторым из нас просто нравится, когда еда как следует настоится и пропитается соусом со специями. Получается не обычная лень, а целая наука. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепило.
1: Итак, быстренько посмотрим, что делается в новостных лентах. Но меня почему-то вот туристическое направление больше интересует. Или так совпало, или потому что это август. Так, гражданка Турции и наша соотечественница подрались на пляже. Угадайте, в Турции, конечно же. Причем начала вот эту потасовку турчанка, потому что из-за ревности, потому что к нашей женщине какой-то там клеился или подкатывал, я уж не знаю, по ее словам, местный, а он оказался женатый или там что-то вот в отношениях, прибежала та самая. Подрались. Будьте осторожны, пожалуйста. Ну, девочки и мальчики. Угу. Дальше, что еще? Стали известны подробности о том, вот этих девчонках, которые за самолетом россиянки бежали. Видели, наверное, это видео облетело, так сказать, интернет. Они красивенькие, потому что они должны были лететь в Бодрум, опять же, в Турцию на свадьбу, выйти из самолета уже на торжество, нарядились, опоздали на самолет, увидели, что он уже укатывается, за ним побежали. Я не знаю, как вообще они там оказались, кто их пропустил, но в любом случае они не догнали самолет по понятным причинам и их оштрафовали, имейте в виду. Пожалуйста, тоже будьте осторожны. Ну, а госпожа Волочкова тоже пропустила рейс на Мальдивы, на свои любимые, и ее реакция опять же расходится в интернете. Я думаю, и сами увидите.

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
14: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
15: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
16: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
17: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
18: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
19: Телеканал «Пятница» представляет.
20: Я наследник рэпера Гуфа.
21: Младшая сестра Мии Бойко.
22: Я сын Алены Свиридовой.
19: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
23: 16+. Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
24: Категория 16+.
25: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: и не только Кайли. В принципе, не рекомендуется никуда уходить. Остаемся, в следующем часе поиграем, и кто-то из вас заберет приятный, памятный подарок от Радио Хит FM. Какой именно наш победитель будет выбирать, и все эти подробности, конечно же, я расскажу в следующем часе. А пока закончим с этим. 15:51 в Москве. Ну, чуть-чуть осталось. Тувилу, кстати, до конца часа будет.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: продолжаем разговор. 16.06 в Москве. Еще раз всем приветик. Сегодня 11 августа. Смотрим-смотрим. Интересненькое. Праздник второй молодости. Если у кого сегодня такое, поздравляем, конечно же. День полета на воздушном шарике. Если у кого-то такое, поздравляем, конечно же. Международный день здорового сердца. Вот, а это у нас у всех должно быть такое, господа. За этим следим. Очень пользительно, естественно. Мозг на Хит FM. Исключительно, вот знаете, биточек правильный. Сердечко радуется, бьется в ритм. В общем, слушайте в свое удовольствие и на здоровье. Вот это вот все, что у нас есть. Все для вас всегда. И Кунгс буквально через мгновенье подтвердят. И Филатов, и Кэрос, и 50 Cent, Джастин Тимберлейк, Тимберленд в этом часе на правах стопудового хита. А еще, как я и говорил, намекала, поиграем немножечко. Я так думаю, и с Ишкой поиграем. Сейчас пойду спрошу, как там Ишки поживают. А будут ли они с нами играться? Спойлер, куда денутся?
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: усилится до 7 метров в секунду, хотя и солнышко на завтра тоже немножечко обещают.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
10: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении «Тайрай».
11: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
12: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
14: «Хит ФМ». «Хит ФМ».

0: Погода на Хит FM.
1: Сегодня еще возможен дождик, завтра тоже дождик возможен, плюс 17, похолодание, плюс 13, еще большее похолодание в наших ощущениях. Именно столько обещают ветер усилить.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Ответить на вопрос. Вопрос единственный. Что же яичко пытается нам объяснить? Ситуация. Я скармливаю яичко какое-то известное словосочетание, какую-то поговорочку, устойчивое выражение, да? Вот, и говорю, объясни нам, яичко, пожалуйста, своим яичным языком покороче. А что же это такое? Иша объясняет, я вам, соответственно, это читаю, а вы пытаетесь догадаться, что же это за устойчивое такое выражение сейчас мы пытаемся нащупать. Первый, кто догадывается, тот и молодец, тот и выбирает подарки от Hit FM, а это может быть и дождевик, а это может быть и футболка с бейсболкой, а это может быть и настолка. Наша спойлер, все звезды от Hit FM. Итак, господа, давайте же перейдем к яичечному объяснению.
0: И что?
1: Какую-то поговорочку я предложила объяснить яишке, и вот такое объяснение мы получаем. Объяснение такое. Если ты, как пицца с тремя десятками топпингов, люди теряются от выбора. А если ты, как классическая Маргарита, все и рады. Или еще одно объяснение, первое мне недостаточно понравилось. Вот, например, такое. Сложным быть модно. Но дружить проще с тем, кто не заставляет каждый раз читать инструкцию к твоему применению. Итак, господа, что вот это вот замудренное было? Ну, на самом деле, достаточно известная поговорочка.

Ну что же, господа, мы попробовали понять объяснение ишки. У нас есть немножечко неправильных ответов. Рыбак рыбака видит издалека. Или первое слово дороже второго. Или, например, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они к тебе относились, а еще встречают по одежке. Это из неправильного. Но абсолютное, конечно, большинство ваших ответов правильные. А это... Будь проще, и люди к тебе потянутся. И вот теперь со знанием дела, как мы это всегда и практикуем, послушайте объяснение Ишкина еще раз. Если ты как пицца с десятками топпингов, люди теряются от выбора. А если как классическая маргарита, все и рады. Чувствуете? Сложно быть модно, но дружить проще с тем, кто не заставляет каждый раз читать инструкцию к твоему применению. Итак, как мы поняли, будь проще, народ потянется или люди потянутся, вы могли писать как хотите. Главное, первой была Юлия из Оренбурга. И ей аплодисменты. И Оренбургу, как всегда, наши любимки, хотя все наши любимки, безусловно. Сейчас мы с Юлей определимся уже с подарочком из предложенного. Но, господа, нам всем спасибо. Новиночка на Хит FM от Нептуньки. Вот и все.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Руслиму на суточный ром.
1: 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
11: Категория 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
14: Like a boss. Ready to spread your vibes?
15: Spread them well.
14: Around the world.
15: Around the world.
14: Around the world.

0: хит FM. Реклама.
1: А?
2: Ущипни меня.
1: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Я вот так поняла, что давненько вам не напоминала, что у нас вообще-то есть сайтик hitfm.ru и мобильное приложение Радио HitFM, где можно от души поголосовать за любимые ваши песни из предложенных нами, разумеется, актуалочку сегодняшнего дня, чтобы вот такая песня, которую мы только что послушали, взяла бы, да и взлетела на вершину нашего чарта. Главный хитовый чарт у нас есть такой, и он зависит от вашего голосования, поэтому не забывайте про него. Это, знаете, это, в общем-то, небольшая нагрузка. Она совершенно бесплатная, безусловно, но она небольшая. Это как вот в зоопарк прийти, и, допустим, и то там, по-моему, это нужно все-таки что-то делать. Ну, хотя, да, аналогия хорошая, продолжим. В общем, вот, как знаете, когда в зоопарках такие таблички, это животное там под покровительством такого-то человека. Это же не значит, что человек туда деньги только приносит. Но, может быть, он приходит заботиться об этом животном, правильно? Не знаю, что там, как может быть. Кстати, можно завтра нашей гости вопрос задать, если такая практика или нет, но это я перескакиваю. Так вот, у вас то же самое, но, правда, без таблички. Вы заходите на наш сайт или в мобильное приложение, голосуйте за любимую песню, а потом эта песня под вашим, так сказать, чутким вниманием начинает расти и, может быть, добирается даже до самой вершины нашего чарта. Чья заслуга? Ваша заслуга. Это ваша заслуга. Вы взяли как бы эту песню под свою защиту. Вы заботитесь о ней в рамках нашего чарта. Поэтому голосуйте. Вот такая история вам, чтобы вы проголосовали.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Погода на Хит FM.
1: Но Лая от Дуа Липы мы точно так же верим, потому что никогда нам не врут Яндекс Погоды, например, и вообще прочие синоптики. И вот что говорят, похолодание уже начинается. Завтра всего лишь 17, это максимальные показатели. 13 наши с вами ощущения. И дождь.
0: Реклама.

0: А?
1: Ущипни меня.
0: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
0: Готово?
1: Ай!
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: здоровья.
1: Осень не за горами, это значит, что наш иммунитет начнет понемногу слабеть. Изменение температуры, начало отопительного сезона, снижение влажности воздуха и стресс, связанный с возвращением к работе или учебе, все это провоцирует обострение хронических кожных заболеваний. Для того, чтобы ваша кожа была гладкой и красивой, столичные медики рекомендуют отдавать предпочтение легко смывающейся декоративной косметике. Средства для умывания также должны быть мягкими, особенно это актуально для людей с сухой и чувствительной кожей. Ну и не забывайте про правильное питание. Недостаток жиров в рационе ведет к сухости кожи, а дефицит белка нарушает синтез коллагена, что может привести к раннему старению и неприятным высыпаниям на коже. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: сказка на ночь.
1: А расскажу вам странную, скорее, сказку, но на всякий случай тоже добрым молодцам урок, чтобы в голову такое не пришло. Тем не менее, в далекой-далекой стране Японии жила-была одна добрая тетенька. Казалось бы, добрая, но дела она творила какие-то странные. Конкретнее, она покупала в одном и том же магазине, ну, интернет-онлайн-покупки, соответственно, на тему манго и аниме она покупала всевозможные товары с доставкой.

доставкой по адресу на дом из пункта СПВЗ, так назовем. Она за 2 года купила товаров на сумму 27 миллионов долларов. Ну как купила? Она их заказала и ни разу не выкупила. Они приезжали куда-то на ПВЗ, мы так это называем, избушка лубиная. Ну так вот, она не приходила за заказами, они обратно уезжали. А ей, если на дом привозили, то она отказывалась от этого товара. И таким образом они просто туда-сюда катались. Чтобы магазин на нее сразу не обиделся, она за это время 238 аккаунтов завела, чтобы продолжать свою бессмысленную и беспощадную деятельность. Понимаете? Ну, просто акция какая-то. Ну и, конечно, когда магазин вычислил, что происходит, и конкретного человека, они обратились к добрым дяденькам-судьям, прокуратуру, и говорят, она нам мешает работать. И ее заставили за все это время выплатить 47 тысяч долларов за возврат неполученных посылок. Еще пальцем погрозили. Говорят, ты зачем, добрая тетенька, ты что творишь-то? Она говорит, к магазину претензий не имею, просто снимала стресс. Но что-то нам подсказывает, что были претензии к магазину.

чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит ФМ, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: с вами начали, а 50 – это мы его заканчиваем. И вообще рабочий день многие из нас заканчивают, а некоторые закончили, а некоторым еще надо поработать. И вообще-то у нас в столице прямо сейчас, я в окно смотрю, пробник осени. Резко так настал. Не могу сказать, что нас не предупреждали, нас именно предупреждали, но как-то резко это все случилось. Холодно, серо, дождь сильный. Вот что случилось буквально за несколько часов. Немножечко сейчас попробуем осень, чтобы встрепенуться, чтобы понять, что лето заканчивается уже не просто, мы знаем, а прямо осознать, на шкурке почувствовать на своей. И потом, когда все-таки вернется еще лето, а оно вернется, мы в это верим, уже по-настоящему ценить то, что имеем, а именно тепло. Потому что, сами понимаете, дальше только Дед Мороз. Вот, если есть возможность гулять, гуляйте. Если погода такая, как у нас, не гуляйте. Хотя, может быть, вы это любите. В общем, не мерзните. И до завтра. Была Калашникова, летела, целый пока.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Шакира и Рау Алехандро на Hit FM только что. И Те Фелисито. Начало седьмого в Москве, в дождливой Москве. Решили нас тут немного охладить. Ну окей, небольшая передышка от летнего зноя. Пусть будет так. Зато хиты по-прежнему горячие, по-летнему позитивные, естественно. Поэтому продолжим их прослушивание здесь, в большом релизе. Совсем скоро Бьервульф, Феникс и суперхит от Алекса Ворона. Песня Fever Dream услышим в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
10: Реклама ООО Kärcher. ОГН 104.

0: 79-606-3072, Москва.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Тиесто на Хит ФМ только что. А у нас «Везде хит» будет уже в этом часе. Не забывайте и готовьтесь отправлять сообщение в мессенджер Макс после сигнала. Сигнал прозвучит очень скоро. На кону классные подарки от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. От пиццы до ювелирных украшений. Полный спектр подарков, на любой вкус, на любой формат. Интересно, что достанется вам сегодня. Уже в ближайшее время мы это узнаем.
1: Погода на Хит ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас дожди, температура плюс 25, но скоро она упадет до плюс 20. Ветер южный дует со скоростью 4 метра в секунду и влажность при этом 63%. Ночью будущий плюс 15, завтра в городе плюс 17.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК 1.ру и на наш.ру.

0: 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Лайфхак. Если вы привыкли заправлять постель сразу после пробуждения, то стоит пересмотреть свои привычки, особенно летом. По словам медиков, подобная привычка может навредить здоровью и создать благоприятную среду для размножения грибков и полевых клещей. За ночь на постельном белье скапливаются пот и микроскопические частички кожи, а в жару этот процесс протекает активнее из-за повышенного потоотделения. И чтобы избежать различных неприятностей, ученые рекомендуют дать постельному белью подышать. Откиньте одеяло или простыню к изножью кровати. Откройте окна и проветрите комнату в течение 30-60 минут. Причем повторять такую гигиеническую процедуру рекомендуется каждое утро. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Movies.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

это Another на Hit FM и работа Talk to You. В общем, меньше пустой болтовни и разговоров ни о чем, хотя иногда и такое бывает. Больше полезной информации. Итак, друзья, скоро везде хит. Ловите сигнал, он прозвучит в ближайшие минуты. Потом сразу кидайте в мессенджер Макса слово «везде хит», но только после сигнала, сейчас ничего отправлять не нужно. Номер в Максе плюс 7-925-007-1074. Крутые призы на кону. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Вау! Повезет тому, чье сообщение придет 11-м, потому что сегодня 11-е число.

0: 94. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем.

0: Ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0,5.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит, каждый будний день, только у нас, только на радио Хит FM. Подарки, которые всегда в тему, всегда к месту, которые всегда актуальны. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси, от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 11-е по счету сообщение. Его отправила Елена, которая, правда, упорно не хочет брать трубку. Но она все равно наш победитель, наш герой, поэтому, Елена, мы вас поздравляем. Вы получаете «Везде хит» на ювелирное украшение. Ну а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Мы вас еще раз поздравляем. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.

0: радио Хит ФМ.
1: Мэрк Кремонт и The Colors на Хит ФМ только что. Партенопе. Настроение итало-диско. Да, все мы помним этот супер-хит группы The Colors. Вот отсылка, пожалуйста, к той самой песне. А тут еще и женский вокал добавили. В целом очень круто получилось. Фестивалю Сан Ремо большой привет. И вам, друзья, тоже приветы, респекты, салюты, если вы решили провести этот вечер вторника вместе с нами. В шоу «Большой релиз» мы продолжаем. У нас полное погружение в музыку. В часе следующем «Хиты без правил». Больше подробностей в нашей официальной группе ВКонтакте. Там же можно проголосовать за участников музыкальной битвы. А в часе наступившем раздел «Дабл трек».
0: На радио «Хит ФМ».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я только сети слабее. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Hit Woman Club. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Hit FM. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты

0: Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: ностальгический. Если вы любите танцевальную музыку, то у нас есть онлайн-поток, целых два потока, где можно услышать классные дэнс-треки «Препати» и «Weekend Dance». Ловите эти потоки на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на HitFM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 18, идут дожди, по ощущениям плюс 15, ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 76%. Смотрим, что ночью плюс 15, завтра днем осадки и плюс 18.
1: Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Это

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 1-3-1, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Шорхаус представляет. Стас Михайлов. 14 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: что всего один разговор в день с другом способен снизить стресс и подарить ощущение счастья. Что особенно важно, телефонные разговоры почти не теряют своей эффективности. А вот текстовый формат оказался не столь действенным, но при отсутствии свободного времени все равно позволяет удерживать эмоциональный тонус на должном уровне. Созвонитесь с друзьями, это полезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

здоровья. Статистика говорит о том, что многие из нас страдают от стрессовых состояний, которые явно не прибавляют нам здоровья. Однако, кроме всевозможных лекарств, от этого могут спасти обычные дружеские беседы. Недавнее исследование международной команды ученых показывает,

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Это большой релиз на Hit FM. 19.36. В Москве у нас полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек. Тут мы слушаем подряд два супер-хита одной звезды. Каждый вечер новый герой. Сегодня с нами диджей из Бразилии, которого уже называют одним из лучших электрончиков планеты. Но по мне так очень заслуженно. Это Алок. Послушаем две его работы. Первая записана вместе с Дженнифер Лопес. Everything's Fine. Наша новинка, между прочим. И песня под номером 2. Можно назвать ее гимном лета. Лето 2026. Да и будущих лет в том числе. Summer's Back. Алок и Джесс Глин.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
16: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Леони и Калум Скотт. Стэй на Хит ФМ. Остаемся, никуда не уходим. А все потому, что впереди отличная возможность повлиять на то, что в перспективе будет звучать на самом хитовом радио. Будем с вами отбирать новинки для эфира в «Хитах без правил» в группе Хит ФМ ВК. Уже можно за новые песни проголосовать, поэтому полный вперед.
1: Хит ФМ.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Хэтсай на Hit FM. Только что новая песня Animal в начале 9 по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором будут участвовать лучшие мировые новинки. Две штуки. Обе хотят попасть в эфир. Но в итоге повезет лишь одной, и той, в чью пользу придет больше количества ваших голосов в группу Hit FM ВК. Поэтому проходите, голосуйте. На все про все у вас будет где-то около получаса. Под номером один с нами сегодня Элис Писано. Песня Only Girl. Элис Писано, Only Girl, под номером один. Под номером два. D.O.D. и Айзи Бизу. Careful.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2020 в Москве. Тут сражаются классные новинки. Две новинки бьются, они за право оказаться в нашем эфире. Голосуйте за них в группе Hit FM ВК. И пусть в нашем муз-баттле победит сильнейший свежий трек. Под номером один с нами сегодня Элис Писано. Песня Only Girl. Элис Писано, Only Girl, под номером один, под номером два. Диоди и Айзи Бизу, Careful. Развязка уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас дожди, плюс 18, по ощущениям плюс 17, ветер западный слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 76%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков, плюс 15. Завтра в городе плюс 17.
0: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Шорхаус представляет. Владимир Брусников. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Исключив сахар из своего питания, вы заметно улучшите жизнь. Британские ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения из рациона продуктов с добавленным сахаром. По словам медиков, подобное решение помогло снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Среди плюсов ученые отмечают улучшение работы пищеварительной системы и улучшение настроения, поскольку, вопреки всеобщему мнению, частое употребление сладкого только способствует развитию депрессии. Так что, если вы желаете улучшить свою жизнь, то стоит попробовать отказаться от любимых вкусняшек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. В этом часе на Радио Ринге было жарко. Новые песни сражались за одно единственное место в нашем плейлисте. И уже очень скоро мы с вами узнаем, какой новинке повезло больше. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. К его итогам мы перейдем сразу после того, как еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Only Girl. Это Элис Писано. Элис Писано, Only Girl, под номером 1, под номером 2. D.O.D. и Айзи Бизо, Careful. А теперь давайте разбираться с вашими голосами, которые столь активно прилетали в наш официальный паблик ВК на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 18 голосов. В этот вторник, 11 августа, в нашем муз-баттле побеждает, по моему мнению, шикарный танцевальный трек, который, возможно, появится и у нас когда-нибудь в плейлисте на постоянной основе. Песня называется «Careful». Это D.O.D. и Айзи Бизо. Вот имена финалистов, наших победителей, наших супергероев. Так что мы их поздравляем от всей души. Ну и вам мы тоже респектуем, если сегодня вы голосовали за песню «Careful». Ее мы дальше послушаем целиком.
0: Хиты без правил.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
4: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+. Конфетные.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Capital Cities на Hit FM, Safe and Sound. 20:50 по Москве. Продвигаемся дальше, продолжаем хит нон-стоп. Здесь в рамках большого релиза. В ближайшие минуты с нами Биби Рекса и Faithless, New Religion. Падают эти суперзвезды в нашем главном хитовом чарте. Минус 4 строчки за минувшие 7 дней и уже 19 место. Надо как-то влиять на ситуацию, надо спасать Биби Рекса и Faithless. Поэтому голосуйте за работу New Religion на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И, конечно, слушайте главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу ровно в 18 по Москве.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Мы всех приветствуем уже в рамках специального хит-парада. Каждый вечер делаем обзоры чартов других стран. Сегодня Бельгия, вашему вниманию. Узнаем, кто у них там в топах музыкальных. На самом деле все те же. Все те же. Хотели удивиться, но не получилось. Зато послушаем любимые хиты. Тоже приятно, тоже классно. Итак, 10-я строчка чарта Бельгии. Песня Мичико. Это DJ Годжа и Джейсон Деруло. Чарт спешл.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и главные треки из чарта Бельгии. На очереди седьмая строчка. Тут новинка, которая в свое время участвовала в хитах без правил, ну, где-то месяц назад, наверное, плюс-минус. Победила, кстати, вы ее забросали своими голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы сделали вывод, что трек вам нравится. Вот поэтому и ставим, включаем его сегодня, сейчас. Песня «De Fleur», «Tovilou» и «Stromae», «Бельгия», номер 7. Чарт спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас дожди, плюс 17, по ощущениям плюс 15, ветер южный дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 75%, ночью будущие плюс 16, без осадков, завтра дожди в Москве и плюс 18, плюс 19.
2: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня — несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
4: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: автомобильный поток в любом городе был небольшим, но весьма ярким, в последнее время наметилась явная обратная тенденция. Автомобилей становится все больше, и найти место для парковки оказывается нелегко даже в небольшом городе. А еще россияне все чаще отдают предпочтение нейтральным цветам при покупке новой машины. Популярный сервис по продаже автомобилей проанализировал спрос и предложение на рынке и пришел к выводу, что в топ-5 любимых цветов россиян нет ни одного яркого. Первое место уверенно занимает белый, за ним следуют серый, черный и синий, а замыкает пятерку коричневый. Впрочем, эксперты связывают это не с отсутствием фантазии у современных покупателей, а с тем, что авто в таких расцветках просто дешевле, а еще практичнее в обслуживании. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM Chart Special и обзор хит-парада Бельгии. Что любопытно, на самом верху две песни одного артиста. Это Ужель или Хугел, по-разному его называют, кому как больше нравится. Но главное, что он в топе. Два его трека Moving to the Sun вместе с Ultra Nate на первом месте. А на втором месте песня, которую мы дальше с вами послушаем, называется Jamaican Bam Bam. Такая летняя, классная, позитивная. В общем, ловите лето здесь на Hit FM. Jamaican Bam Bam, Хугел, Ужель. Бельгия номер два.
0: Chart Special.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29.
5: Город Москва. 18+. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Месяц. Премиальный Сбер. Когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка. Профессор одного британского университета рассказал, что 2 столетия назад лондонские агенты по недвижимости показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиент рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носят в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов. Например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке.

0: Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: В то время, пока создатели мировых блокбастеров тратят на производство бюджеты некоторых государств, в Китае набирает популярность аренда внешности людей для создания нейросетевых видео. Такое использование образа популярно в создании коротких ИИ-сериалов, а вознаграждение добровольцу составляет от 15 до 700 долларов за эпизод трансляции его внешности в цифре. Система работает по принципу маркетплейса. Можно найти девушку-топ-модель или брутального самца для остросюжетного триллера. Носитель внешности сам устанавливает цену и решает, где появится его лицо – в рекламе, игре или сериале. Впрочем, как всегда, есть немаловажные нюансы. Например, договоры на площадках не совсем прозрачные. Поэтому гарантии, что ваша внешность будет использоваться только в рамках соглашения, никто не дает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Челюсть и язык смещаются вниз, сужая дыхательные пути. И именно такое положение вызывает храп, а в отдельных случаях – остановку дыхания. Подушка же помогает держать дыхательные пути открытыми. Также медики отметили, что особенно опасен сон без подушки пожилым, людям с сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксе. И если вам хочется отказаться от подушки, скорее всего, она просто неправильно подобрана. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит FM» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Иногда для того, чтобы избежать ответственности, приходится идти на отчаянные поступки. Вот автолюбитель из Севастополя на днях нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Пока на мужчину составляли протокол, он пытался скрыться, а после заполнения документа решил действовать активнее и просто съел бумажные доказательства правонарушения. Вероятно, таким образом он хотел выразить свое несогласие, но в итоге трюк не сработал и водителя оштрафовали. Только уже через суд, но там мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru. Редактор

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.